0: ᱵᱚ ᱵᱟᱭᱠᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱭᱠᱮ ᱛᱟᱵᱚ ᱮᱱᱨᱮ ᱵᱚ ᱦᱮᱨᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱚᱠᱟᱱᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚ ᱡᱚᱠᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱜᱟᱢᱟ ᱛᱟᱞᱟᱭᱟᱵᱚ ᱜᱟᱢᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱚ ᱵᱤᱫᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭᱤᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚ ᱡᱚᱠᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱹᱭᱤᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱚᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱚ ᱵᱤᱫᱟ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱤᱱᱛᱮ ᱵᱚ ᱫᱩᱞᱟ ᱫᱟᱜ ᱤᱱᱛᱮ ᱵᱚ ᱫᱩᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱵᱚ ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱩᱨᱩ ᱛᱮᱵᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱛᱮᱵᱚ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩᱭᱟ ᱠᱩᱱᱰᱤ ᱠᱤᱭᱟᱨᱤ ᱵᱚ ᱵᱟᱭᱤᱠᱮ ᱛᱮ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱵᱚ ᱮᱨ ᱨᱚᱣᱟᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱥᱩ ᱵᱩᱜᱤᱣᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱥᱩ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱟᱨᱥᱚ ᱚᱸᱰᱚ ᱛᱮᱥᱤ ᱫᱚ
1: ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱞᱟᱵᱷ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱮᱜᱼᱟ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱭᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱵᱚ ᱵᱟᱭᱠᱮ ᱫᱚ ᱴᱟᱠᱩᱨ ᱪᱟᱸᱫᱟ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱟᱵᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱚ ᱯᱟᱭᱴᱨᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱛᱮᱵᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱨᱮᱭᱚ ᱡᱟᱝ ᱛᱮᱵᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱨᱮᱭᱚ ᱮᱱᱟ ᱞᱟᱯᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱯᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱲᱟᱜ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ
0: ᱮᱭᱟ
1: ᱟᱲᱟᱜ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱟᱲᱟᱜ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱵᱷ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱹᱜᱤᱭᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
0: ᱤᱭᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱥᱟᱨᱥᱚ ᱚᱸᱰᱚ ᱛᱮᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱤᱥᱟ ᱱᱤᱛᱟᱹᱜ ᱨᱮᱜᱮᱞᱤᱧ ᱦᱚᱦᱚ ᱠᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱮᱞᱟᱢᱟᱨ ᱛᱟᱞᱤ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱚᱸᱰᱚ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱭᱛᱮ